Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться...

0: тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: No fighting.
1: We got the refugees.
0: No fighting.
1: Over here.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Москве 7 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Экономисты и маркетологи дают сейчас прогнозы, как поменяются сроки доставки заказов потребителям при переезде складских помещений наших маркетплейсов из-за ударов БПЛа, и в том числе конкретно, как поменяются цены на крупнейшем маркетплейсе Wildberries после возможного переезда их складов. Что касается сроков доставки, перенос части товаров российских маркетплейсов, сообщается, на логистические центры в Казахстане, этот вариант сейчас рассматривается, может увеличить время ожидания заказов на один день. Это ни при каких обстоятельствах, эксперты отмечают, катастрофичным не является. Ну а что касается прогноза по ценникам, он таков, что резкого удорожания товаров на том же Wildberries в связи с возможным перемещением складских мощностей этого маркетплейса на территорию Казахстана в ближайшее время в плане цен никаких изменений не произойдет вообще. Россияне могут заселяться с помощью мессенджера Max уже почти в 200 отелей в 40 регионах России из 89. Для этого больше иные документы не нужны в принципе. Если, напомню, раньше для россиян в принципе можно было заселяться только по паспорту, теперь и по военному билету, и по водительскому удостоверению, и по заграну, и в том числе через цифровой ID, который можно создавать в национальном мессенджере. В итоге, сообщают, мессенджер Max перестанет быть опцией и станет стандартом гостиничного бизнеса для всех мест размещения в стране. Вообще, на перспективу, для отелей с номерным фондом более 50 номеров обязательность применения Макса при заселении наступит уже с ближайшего сентября. Для отелей, где номеров менее 50, это будет с осени 2028 года. Если же тему путешествий еще продолжить и действовать уже по принципу «заселился, выехал, уехал», то тут есть свежайший пример рекордсмена из Бразилии. Житель этой страны посетил вообще все страны на планете за 2 года и 42 дня, попав при этом в книгу рекордов Гиннесса. Сделал все это бразилец, которого зовут Робсон Жезус, и он объехал 193 территории по планете. Начал путешествие с Таиланда, завершил свою персональную кругосветку в родной Бразилии через 2 с небольшим года. В среднем этот путешественник проводил по 3 дня в каждой стране. В итоге ему удалось увидеть 49 государств в Европе, 44 в Азии, 35 в Северной и Южной Америке, 54 страны в Африке и 14 в Океане. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро. Редактор

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня сегодня смогут завершить начинание, которое тянулось за ними шлейфом с начала лета. Овны, львы и стрельцы, финальный аккорд будет идеальным, а полученные результаты превзойдут все самые смелые мечты. Знаки Земли. Сегодня вы найдете оригинальный способ монетизировать навык, который раньше считали просто милым развлечением. Тельцы, девы и козероги, первые клиенты не заставят себя ждать. Знаки воздуха. Проявите бдительность при общении по телефону с незнакомцами. У близнецов, весов и водолеев есть риск поддаться психологическому давлению мошенников. Знаки воды. Сегодня вы можете получить приглашение на закрытое мероприятие. Раки, скорпионы и рыбы. Это событие существенно расширит ваш кругозор и список полезных контактов.
0: Утро на семи холмах.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Президент накануне подписал несколько принятых Думой и утвержденных Советом Федерации законов, которые на практике затронут скоро в жизненных ситуациях буквально всех. Ну, например, банки и микрофинансовые организации, начиная с октября в новом году, будут обязаны информировать всех граждан о подписании от их имени кредитных договоров. Это чтобы на практике можно было отменить мошеннические действия, если вдруг на вас кредит записали. И еще закон о контроле за наценками на продукты скоро начнет действовать. И тут важное уточнение от властей в том плане, что речь не про госрегулирование ценовое, а про видимость стоимости продуктов и товаров на всех этапах – от производства до магазина. Так будут убирать теневые накрутки по ценам. Пользователи Макс в возрасте от 14 лет в России получили официальную возможность создавать цифровой ID в национальном мессенджере. Как уточнили в Минцифры по этому поводу, применять этот ID можно будет, ну, буквально для того, чтобы подтверждать возраст и социальный статус, например, в транспорте, кинотеатрах, в музеях для получения скидки. Самыми первыми при этом возможность создать цифровой ID получат студенты и люди со статусом инвалидности старше 14 лет. После создания ими цифрового ID в личном кабинете на госуслугах и в мессенджере Макс будут указаны студенческий статус и конкретный курс или класс и конкретное учебное заведение. При этом далее доступ к гостиничным услугам и к покупкам товаров для взрослых через цифровой ID в мессенджере Макс дадут уже с 18 лет. Со следующей весны по всей стране разрешат проводить благоустройство пешеходных, велосипедных и беговых дорожек в лесах на месте уже существующих тропинок. Таким образом, на самом деле утвердили очень важные изменения в лесной кодекс нашей страны. Ну и на практике на участках рекреационного назначения можно будет обустраивать дорожки по существующим уже лесным тропам. Тут главное условие – не проводить для этого ни сплошные, ни выборочные рубки деревьев и кустарников. И еще один важный нюанс – эта новация коснется городских лесных территорий. То есть по всем населенным пунктам, начиная со следующей весны, будут убирать бюрократические ограничения, которые пока есть, и позволят благоустраивать уже существующие маршруты без ущерба для природы. На этом пока все по новостям. Всем удачи!
0: Радио 7.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект с юности профессионально занимался греблей. Персона тренировалась по 8 часов в день и должна была лететь на Олимпийские игры. Но планы сорвал мононуклеоз, который навсегда закрыл объекту путь в большой спорт. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
7: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
6: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
7: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 8 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Президент накануне подписал несколько принятых Думой и утвержденных Советом Федерации законов, которые на практике затронут в жизненных ситуациях, но буквально всех в стране. Например, банки и микрофинансовые организации, начиная с октября в новом году, будут обязаны информировать всех граждан о подписании от их имени кредитных договоров. Это чтобы можно было отменять мошеннические действия, если вдруг на вас кредит записали. И еще закон о контроле за наценками на продукты скоро начнет действовать. И тут важное уточнение есть уже от властей о том, что речь не про госрегулирование, а про видимость стоимости продуктов и товаров буквально на всех этапах по стране. От производства до магазина. Так будут убирать теневые накрутки по ценам, выявляя конкретные участки, где эти накрутки появляются. Со следующей весны по всей стране разрешат проводить благоустройство пешеходных, велосипедных и беговых дорожек в лесах на месте уже существующих тропинок. Таким образом, сообщается, утвердили важные изменения в Лесной кодекс России, но и на практике на участках рекреационного назначения можно будет обустраивать дорожки еще раз по существующим уже лесным тропам, только комфортно. Главное условие – не проводить для этого ни сплошные, ни выборочные рубки деревьев и кустарников. И второй важный нюанс – эта новация коснется городских лесных территорий, то есть по всем населенным пунктам в России с весны будут убирать бюрократические ограничения и позволят региональным властям благоустраивать уже существующие маршруты без ущерба для природы. Ситуация в экономике нашей страны этим летом такова, что кафе и рестораны, сообщают, ради экономии сокращают меню. Ну, убирают ингредиенты, которые стали или слишком дорогими, или которые долго теперь везут к нам в страну. Но для нашего общепита, на самом деле, это, конечно, еще цветочки. В плане идеи, как без особого ущерба привлечь клиентов на обеды и ужины. В иных странах общепит идет на более радикальные меры. Прекрасный пример на этот счет пришел из США. Мясной ресторан в городе Голливуд в американском штате Флорида стал предлагать гостям, чтобы шли

ли люди ужин голышом. Начали проводить действительно ужины без одежды, и цель – привлечь как можно больше посетителей. Если вдруг кому-то в России кажется эта идея сомнительной, для общепита США – нет. На такие мероприятия там огромнейший спрос. Ну и по деталям, чтобы посетители, сообщается, чувствовали себя комфортнее, на входе в этот стейк-хаус на ужины голышом их встречает девушка в обнаженном виде. Билет для мужчин стоит $250, для женщин – 150, для пар – $300 США. Формат для штатов законный, народ идет. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.

На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. За время учебы в Кембридже объект от скуки записался в студенческий театральный кружок. Это положило начало роману с будущей оскароносной актрисой Эммой Томпсон. После расставания они остались добрыми друзьями и даже снялись вместе в нескольких проектах. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Президент накануне подписал несколько принятых Думой и утвержденных Советом Федерации законов, которые на практике затронут скоро в жизненных ситуациях буквально всех. Ну, например, банки и микрофинансовые организации, начиная с октября в новом году, будут обязаны информировать всех граждан о подписании от их имени кредитных договоров. Это чтобы на практике можно было отменить мошеннические действия, если вдруг на вас кредит записали. И еще закон о контроле за наценками на продукты скоро начнет действовать. И тут важное уточнение от властей в том плане, что речь не про госрегулирование ценовое, а про видимость стоимости продуктов и товаров на всех этапах – от производства до магазина. Так будут убирать теневые накрутки по ценам. Пользователи Макс в возрасте от 14 лет в России получили официальную возможность создавать цифровой ID в национальном мессенджере. Как уточнили в Минцифры по этому поводу, применять этот ID можно будет, ну, буквально для того, чтобы подтверждать возраст и социальный статус, например, в транспорте, кинотеатрах, в музеях для получения скидки. Самыми первыми при этом возможность создать цифровой ID получат студенты и люди со статусом инвалидности старше 14 лет. После создания ими цифрового ID в личном кабинете на госуслугах и в мессенджере Макс будут указаны студенческий статус и конкретный курс или класс и конкретное учебное заведение. При этом далее доступ к гостиничным услугам и к покупкам товаров для взрослых через цифровой ID в мессенджере Макс дадут уже с 18 лет. Со следующей весны по всей стране разрешат проводить благоустройство пешеходных, велосипедных и беговых дорожек в лесах на месте уже существующих тропинок. Таким образом, на самом деле утвердили очень важные изменения в лесной кодекс нашей страны. Ну и на практике на участках рекреационного назначения можно будет обустраивать дорожки по существующим уже лесным тропам. Тут главное условие – не проводить для этого ни сплошные, ни выборочные рубки деревьев и кустарников. И еще один важный нюанс – эта новация коснется городских лесных территорий. То есть по всем населенным пунктам, начиная со следующей весны, будут убирать бюрократические ограничения, которые пока есть, и позволят благоустраивать уже существующие маршруты без ущерба для природы. На этом пока все по новостям. Всем удачи!
0: Радио 7.

0: «Говорим правильно». Лучшее на «Радио 7».
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе. У нас на связи видно, пишет нам Виктория. Муж как-то сказал, что сделал доски пола заподлицо. Как бы вровень. Но звучит само слово странно. Что-то подлое в нем есть или нет?
2: Да, заподлицо – это такой, скорее, строительный термин, узкоспециальное слово, означающее вровень на одном уровне. Может быть, там и есть соблазн увидеть слово.
1: Подлость.
2: Подлость, да, но нет. Потому что «за» – подлицо, здесь исторически и «за», и «под» приставки. А вот слово «подлый» вообще в русском языке из польского. И первоначально в польском «подлый» означало «простонародный», ну, а исторически еще и «подчиненный», а потом уже такой плохо себя ведущий, в общем. Так что «подлый» первоначально принадлежащий к простонародью из польского языка, а в слове «заподлицо» исторически это связь с лицом, и «под» там исторически приставка.
1: Спасибо огромное, друзья. Свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт.
0: «Говорим правильно». Лучшее на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
2: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
1: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24 регистрироваться.
2: Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер

0: 02-62-64-68. Город Москва, 6+.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Через несколько часов все вузы у нас в стране завершат прием согласий на зачисление. Прием согласий абитуриентов закрывается, если конкретно сегодня, в полдень по московскому времени. Далее приказы о зачислении абитуриентов вузы российские выпустят 7 августа. Это будет пятница. Вообще главная тема в этой сфере, которую вовсю обсуждают и поступающие, их родители, преподаватели и эксперты в сфере образования высшего, это про то, что надо, в общем-то, вносить изменения в олимпиадную систему или радикально увеличивать количество бюджетных вузовских мест. Потому что вот эта именно приемная кампания дала конкретные примеры. Из-за приоритета победителей олимпиад, а их очень много сейчас по стране, вузы вынуждены отказывать в приеме даже тем, кто по всем необходимым ЕГЭ набрал 100 баллов из 100 возможных. Пользователи МАКС в возрасте от 14 лет в России получили возможность создавать цифровой ID. Как уточнили в Минцифры, применять этот ID можно будет для того, чтобы подтверждать возраст и социальный статус, например, в транспорте, кинотеатрах и в музеях для получения скидки. Сообщается, что самыми первыми возможность создать цифровой ID получат студенты и люди со статусом инвалидности старше 14 лет, и после создания ими цифрового ID в личном кабинете, на госуслугах и в МАКСе будут указаны в том числе студенческий статус и даже конкретный курс или конкретный класс и конкретное учебное заведение. При этом доступ к гостиничным услугам и к покупкам товаров для взрослых через цифровой ID в национальном мессенджере, напомню, дадут уже с 18 лет. Жара, которая последние месяцы держится в очень многих странах Европы и которую в том числе вовсю уже обсуждают экономисты, потому что прикидывают последствия в очень многих сферах, проявится и в магазинных ценниках в российских магазинах. Это коснется того, что в том числе у нас в стране, ну, в принципе, не производится. И вот тут, в частности, европроизводители оливкового масла сообщают, уже точно будет рост цен на их продукцию, потому что экстремальная жара, засуха и природные пожары влияют на урожай этого сезона. Вообще, для сравнения, стоимость оливкового масла в мире в последние пару лет постепенно снижалась. Но 2 года назад она тоже была на пике из-за роста спроса в условиях жаркой сухой погоды. Сейчас, когда жара в Европе вновь бьет рекорды, цены на оливки рост возобновляют. В Греции, Италии, Португалии оливковые рощи пострадали от пожаров, в Испании и Франции от засухи. Производители оливкового масла в Европе уточняют, повышенные цены будут точно. Вопрос только в том, насколько. А это зависит, сколько еще времени сухая и жаркая погода продержится в западной части Евразии. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. В 90-е объект был одним из самых популярных британских комиков. Вместе со Стивеном Фраем они составляли легендарный дуэт, который покорил телевидение «Туманного Альбиона». В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Президент накануне подписал несколько принятых Думой и утвержденных Советом Федерации законов, которые на практике затронут скоро в жизненных ситуациях буквально всех. Ну, например, банки и микрофинансовые организации, начиная с октября в новом году, будут обязаны информировать всех граждан о подписании от их имени кредитных договоров. Это чтобы на практике можно было отменить мошеннические действия, если вдруг на вас кредит записали. И еще закон о контроле за наценками на продукты скоро начнет действовать. И тут важное уточнение от властей в том плане, что речь не про госрегулирование ценовое, а про видимость стоимости продуктов и товаров на всех этапах – от производства до магазина. Так будут убирать теневые накрутки по ценам. Пользователи Макс в возрасте от 14 лет в России получили официальную возможность создавать цифровой ID в национальном мессенджере. Как уточнили в Минцифры по этому поводу, применять этот ID можно будет, ну, буквально для того, чтобы подтверждать возраст и социальный статус, например, в транспорте, кинотеатрах, в музеях для получения скидки. Самыми первыми при этом возможность создать цифровой ID получат студенты и люди со статусом инвалидности старше 14 лет. После создания ими цифрового ID в личном кабинете на госуслугах и в мессенджере Макс будут указаны студенческий статус и конкретный курс или класс и конкретное учебное заведение. При этом далее доступ к гостиничным услугам и к покупкам товаров для взрослых через цифровой ID в мессенджере Макс дадут уже с 18 лет. Со следующей весны по всей стране разрешат проводить благоустройство пешеходных, велосипедных и беговых дорожек в лесах на месте уже существующих тропинок. Таким образом, на самом деле утвердили очень важные изменения в лесной кодекс нашей страны. Ну и на практике на участках рекреационного назначения можно будет обустраивать дорожки по существующим уже лесным тропам. Тут главное условие – не проводить для этого ни сплошные, ни выборочные рубки деревьев и кустарников. И еще один важный нюанс – эта новация коснется городских лесных территорий. То есть по всем населенным пунктам, начиная со следующей весны, будут убирать бюрократические ограничения, которые пока есть, и позволят благоустраивать уже существующие маршруты без ущерба для природы. На этом пока все по новостям. Всем удачи!
0: Радио 7.

Радио 7. Гороскоп. Знаки огня сегодня смогут завершить начинание, которое тянулось за ними шлейфом с начала лета. Овны, львы и стрельцы, финальный аккорд будет идеальным, а полученные результаты превзойдут все самые смелые мечты. Знаки Земли. Сегодня вы найдете оригинальный способ монетизировать навык, который раньше считали просто милым развлечением. Тельцы, девы и козероги, первые клиенты не заставят себя ждать. Знаки воздуха. Проявите бдительность при общении по телефону с незнакомцами. У близнецов, весов и водолеев есть риск поддаться психологическому давлению мошенников. Знаки воды. Сегодня вы можете получить приглашение на закрытое мероприятие. Раки, скорпионы и рыбы. Это событие существенно расширит ваш кругозор и список полезных контактов. Утро на семи холмах.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 10 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Президент подписал закон, который распространит систему страхования вкладов у нас в стране на электронные денежные средства клиентов в российских банках. Пока что, напомню, при отзыве лицензии у финансовой организации страховое это возмещение по вкладам составляет 1 400 000 рублей, но деньги на электронных кошельках этой защиты не обладают вообще. Новый закон этот пробел устранит, распространив гарантии на электронные денежные средства по тем же самым принципам, что есть для депозитов. Для этого только владелец цифрового кошелька должен будет обязательно пройти идентификацию, потому что на анонимные счета, это важный нюанс, страхование денежное не распространится. Правило вступит в силу через 180 дней с подписания закона президентом. Это произошло, так что это перспектива февраля. Москва и Бангкок ведут работу над началом полетов тайских авиакомпаний в Россию. Как сообщили по этому поводу в Минтранспорта, для увеличения пассажиропотока их добавят к 4 нашим авиакомпаниям, которые и так еженедельно выполняют более сотни рейсов в Таиланд. Из того, что в сфере пассажирских туристических полетов уже произошло, это то, что Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение. Первый рейс иракской компании Iraq Airways из Багдада был уже накануне. Этот перевозчик возобновляет полеты после нескольких месяцев перерыва. Ну и из ближайшего еще на перспективу прямое авиасообщение между Москвой и Дамаском возобновится 16 августа. Тут сообщается, что рейсы между двумя столицами со стороны сирийской авиакомпании тоже будут регулярными, и это решение принято в рамках налаживания авиасообщений между Сирией и Россией. Ну и в продолжение этой темы частный случай, который на самом деле оказывает массовую перспективу, если на то у граждан будут возможности. В американском штате Висконсин 69-летний пенсионер добрался до магазина на вертолете, чтобы не стоять в пробках. Мужчина, частный владелец хеликоптера, приземлился прямо на парковке автомобильной у торговой точки. Просто на автомобиле путь до магазина занял бы у него час, а так пару минут. Поскольку таким образом, очень нечасто покупатели в магазины даже в США добираются, на место приехали полицейские. Ну и полиция этот американский дедушка, собственно, так и пояснил. Ехать было бы слишком долго. А поскольку у него лицензия пилота есть, и он правила не нарушил, никаких негативных последствий для него этот вылет за покупками в магазин на вертолете не имел. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем удачи сегодня.

Агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Персона невероятно талантлива еще и в писательстве. Объект написал пародийный шпионский детектив «Продавец пушек». Книга мгновенно стала международным бестселлером, но продолжение пришлось отложить из-за внезапно рухнувшей на актера славы. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: достойные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Экономисты и маркетологи дают прогноз, как поменяются сроки доставки заказов потребителям при переезде складских помещений наших маркетплейсов из-за ударов БПЛА, и в том числе, как поменяются цены на крупнейшей платформе Wildberries после тоже возможного переезда их складов. Что касается сроков доставки, перенос, сообщается, части товаров наших маркетплейсов на логистические центры в Казахстане увеличит время ожидания заказов на один день, что, в общем-то, ни при каких обстоятельствах не является катастрофичным. А вот что касается прогноза по ценникам, он таков, что резкого удорожания товаров на том же Wildberries в связи с возможным перемещением складских мощностей маркетплейса в Казахстан в ближайшее время не произойдет вообще. Президент накануне подписал несколько принятых до этого Думой, потом утвержденных Советом Федерации, законов, которые на практике скоро затронут в жизненных ситуациях, ну, буквально всех у нас в стране. Например, банки и микрофинансовые организации, это будет с октября в новом году, будут обязаны информировать всех граждан о подписании от их имени кредитных договоров. Это чтобы на практике можно было отменять мошеннические действия, если вдруг на вас кредит запишут. И еще закон о контроле за наценками на продукты скоро начнет действовать в стране. И тут сразу есть важные уточнения от властей. Речь не про госрегулирование по ценам, а про видимость стоимости продуктов и товаров на всех этапах. От производства до магазина. Так будут убирать теневые накрутки по ценам, выявляя конкретные участки, где эти накрутки появляются. Пользователи МАКС в возрасте от 14 лет в России получили возможность создавать цифровой ID. По этому поводу, как уточнили в Минцифры, применять далее этот ID можно будет для того, чтобы подтверждать возраст и социальный статус, например, в транспорте, кинотеатрах, в музеях для получения скидки. И тут самыми первыми возможность создавать свой цифровой ID получили студенты и люди со статусом инвалидности старше 14 лет. После создания ими цифрового ID в личном кабинете, на госуслугах и в МАКСе будут указаны в том числе студенческий статус, статуса, даже конкретный курс или класс и конкретное учебное заведение для школьников. При этом доступ к гостиничным услугам и к покупкам товаров для взрослых через цифровой ID в национальном мессенджере, напомню, все-таки дадут уже с 18 лет. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Агент Радио 7.
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Несмотря на то, что огромную популярность объект приобрел США, он остается верным подданным своей страны. За заслуги перед драматическим искусством королева Елизавета II пожаловала ему звание офицера, а позже и командора Ордена Британской империи. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 17:00 сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на Радио 7. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект записывал видео для проб в культовом медицинском сериале прямо в ванной комнате отеля и так идеально сымитировал американский акцент, что продюсеры утвердили его, даже не подозревая о том, что объект – коренной англичанин. Так персона получила роль циничного хромого врача-диагноста. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: В конце каждого часа

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Музыка – еще одна страсть объекта. Персона виртуозно играет на пианино, гитаре, губной гармошке и саксофоне. Объект записал 2 сольных блюзовых альбома и успешно гастролировал с ними по миру. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 5 вечера. И по хорошей традиции открываем вечер новостями от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Банк России повысил прогноз по инфляции на текущий год с 4,5-5,5% до 6,7%. По итогам второго квартала годовая инфляция достигла 6%, а в июне и июле, как отмечает регулятор, инфляция ускорилась главным образом за счет роста цен на нефтепродукты. Банк России ожидает, что ситуация на рынке топлива будет постепенно стабилизироваться, а потребительские цены будут расти медленнее. Возвращение годовой инфляции к целевым 4% ЦБ прогнозирует в будущем году. В России планируется ужесточить наказание для водителей, объезжающих пробки по обочинам. Предлагается поднять штраф с 2250 рублей до 5000. С такой инициативой выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Свое обращение он уже направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Поводом стала тревожная статистика и летний всплеск аварийности. Абсолютными лидерами по числу нарушений оказались Москва и область. В столичном регионе с начала года на штраф оштрафованы более 150 тысяч водителей. В Петербурге этот показатель составил 120 тысяч. Шапарин уверен, что повышение штрафа более чем в два раза станет действенной мерой и вернет нарушителей в общий поток. Третий аукцион по продаже здания Рижского вокзала в Москве не состоялся. К установленному сроку не было подано ни одной заявки на участие, пишет ТАСС. Начальная стоимость лота составила 4 миллиарда рублей. РЖД пытается продать здание вокзала с марта. Два предыдущих аукциона не состоялись по той же причине. Не было подано ни одной заявки. Общая площадь объекта превышает 7,5 тысяч квадратных метров. Всего земельного участка 13,5 тысяч квадратных метров. Рижский вокзал построен более 100 лет назад. В 2021 году его признали объектом культурного наследия регионального значения. Свыше 80% россиян помнят свою первую любовь. Для большинства опрошенных она пришлась на подростковый возраст. При этом у 37% респондентов первая влюбленность была безответной. Еще треть испытывали взаимное чувство, но недолго. Исследование также показало, что главным романтическим поступком россияне считают не дорогие подарки, а искреннюю заботу.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что ж, продолжаем нашу кругосветку. Уже вон в очередной раз экватор пересекли, да? На календаре среда, друзья мои. В столице 6:03 пополудни. Ну а значит, добрый уже вечер. Получается так. В конце концов, не собираемся же мы спорить с современным этикетом, который именно таким образом сутки и регламентирует. Ну правда же. А в этом часе нам предстоит впитать дюжину прекрасных песен, раздача подарков обязательно случится, куда же без этого. Ну и во второй половине часа обсудим литературные новинки в рубрике «Книжная полка». А пока же, всем привет и сразу давайте договоримся, что вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

«А ну-ка, повернись ко мне и посмотри в глаза». Да, вот такие слова на «Радио 7» сейчас мы с вами послушали в исполнении Бонни Тайлер. Ну, собственно, мне кажется, такими же словами можно и обратиться к тайной персоне сегодняшнего дня, которая усиленно пыталась от нас скрыться. Надеюсь, не получилось. Если вдруг кто-то не понимает, о чем речь, то, с вашего позволения, ситуацию обрисую. Смотрите. На «Радио 7» продолжается игра «Тайная персона». На протяжении дня в эфире на связь выходит наш секретный агент и дает 7 подсказок, которые помогут вам опознать звезду мирового масштаба. Собственно, вы эти ориентировки собираете и в 5 пополудни после условного сигнала отправляете имя тайной персоны через конверт на сайте radio7.ru. Ну а тому, кто умудрится прислать 7-е сообщение, ваш покорный слуга торжественно вручит экипировку секретного агента. Да, наш брендированный свитшот «Радио 7». Поэтому, друзья мои, ключ на старт и, как обещал, сразу же после сигнала отсчитываю 7-е сообщение. Удачи!

0: Итак, сегодня орден за успешно выполненную тайную операцию, а заодно и фирменный свитшот от Радио 7 отправляется в город, где слушают нас на FM 107, а именно в Невинномысск. Ну и награждать будем юриста по имени Светлана. Светлана, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: А вот скажите, пожалуйста, вы сразу догадались, кто скрывался от нашего зоркого взгляда сегодня?
1: Нет, знаете, наверное, я услышала уже вторую подсказку. С первой я там стала гуглить, у меня другой человек попался. Так. А со второй, когда вот он какую-то книгу написал, вот сейчас уже не помню, какую книгу, но я ее загуглила, название книги. Ну, там, правда, другая книга вышла, но я зашла внутрь, посмотрела, кто это. А потом следующие подсказки прям все подходят к нему. Я думаю, да, значит, это он, Хью Лори.
0: Хью Лори, абсолютно верно. А вот ваш любимый фильм с этим актером какой?
1: Вы знаете, вот я так не знаю, я даже этот «Доктор Хаус» или как он, даже не смотрела. Знаю, что это очень смешное.
0: Серьезно, не смотрели? Еще
1: другие фильмы? Ну, вот как-то вот так, чтобы не смотрела, да.
0: Светлана, я вам откровенно завидую. Вот знаете, если вы посмотрите «Доктора Хауса» впервые, ну, это просто восторг. Вот жалко, я уже не смогу в первый раз посмотреть. Раз, наверное, в пятый это получится. Но, тем не менее, Светлана, аплодисменты вам. Спасибо за вашу бдительность. Никакой Хью Лори от вашего взгляда не скроется. Ну и, с вашего позволения, напомню, что мы продолжаем разыскивать всех этих селебрити. Завтра уже будем заниматься тем же самым. Так что включайте Радио 7 с самого утра. Ловите в эфире подсказки. Ну а вечером определим очередного победителя.

0: Книжная полка на радио 7.
1: А между прочим, сегодня на календаре имеется такая романтичная дата, как День разглядывания горизонта. И сегодня предлагаю заглянуть за его линию. Делать это будем через книги, которые помогают остановиться, прислушаться к себе и увидеть, что настоящих границ не существует. Итак, Дмитрий Новиков. «Голомяное пламя». Это роман-исповедь, где переплетаются 16 век, советское прошлое и наши дни. Если в двух словах, то протагонист едет в Карелию, чтобы разобраться в тайне своего деда, а заодно и в себе. Северная природа здесь становится не просто фоном, а главным лекарством для истерзанной городской души. Роман о том, как через память предков мы учимся жить дальше. Наверное, эту книгу можно назвать признанием в любви русскому северу, Карелии и Поморью. Далее. Нарине Абгарян. София возвращается домой. Это история женщины, ровесницы 20 века, чья жизнь прошла через десятилетия и страны. От Америки до Китая. Она не сдавалась, когда мир рушился, и каждый раз выбирала идти по зову сердца. Это книга о том, как остаться собой, даже когда все вокруг меняется до неузнаваемости. И напоследок Фумио Ямамото «Планария». Собственно, название этого сборника «Планария» не случайно. Так называют червя, который способен восстановиться из крошечной частички самого себя. Героини книги тоже проходят через распад и заново учатся собирать себя по кусочкам. У одной мужа сократили, и она по ночам работает в супермаркете. Другая оставила блестящую карьеру и шьет игрушки, но всех объединяет одно. Они живут в Японии потерянного десятилетия, где все чертовски зыбко. И каждая тихо, но упорно выбирает себя вопреки правилам и ожиданиям. И, наверное, достаточно на сегодня литературы. Далее лучшая музыка на все времена.
0: Книжная полка на радио 7.

0: И снова дождь. Так по-нашему называется песня Eurythmics, которых на Радио 7 послушали. И знаете что? Вот кроме шуток, ведь не столь важно, какие там за окном сейчас погоды. Главное, чтобы на душе было солнечно. А там хоть дождь, хоть снег, все едино. Ну, хотя, конечно, летом хочется, чтобы погода все-таки сезону соответствовала. Это правда. Так что давайте будем держать кулаки за то, чтобы остаток августа в этом плане нас порадовал. Ну, а под занавес часа послушаем «Сентябрь». Да, такой сценический псевдоним взяла себе шведская певица Петра Марклунд. Ну, а прямо сейчас все-таки о лете будет петь Дамиана Давид, которого и послушаем здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности

0: Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
5: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
4: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
5: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: на 27 тысяч человек. Новые подразделения займутся возведением приоритетных и стратегических военных объектов по всей стране. В ассоциации туроператоров отреагировали на планы Казахстана ввести платный въезд для иностранцев. Там уверены, что это затормозит развитие туризма между странами. В ведомстве отметили, что турпоток из России в Казахстан относительно небольшой, и россияне чаще выбирают страну в качестве пункта транзита. Накануне стало известно, что МВД Казахстана подготовило проект по введению платных электронных разрешений на въезд для иностранцев. Пока неизвестно, сделает ли Казахстан исключение для граждан стран-участниц Евразэс и каким будет размер платы за оформление разрешения. Сборная России взяла все золото. В первый день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине наши спортсмены выиграли 4 заплыва из 4. На дистанции 25 метров в стиле баттерфляй первые места заняли Василиса Малаева и Петр Ясинский. В заплыве на 100 метров вольным стилем победу одержал Матвей Овсейчук, а на 200 брасом Алексей Жарков, пишет Коммерсант. Добавлю, кубок проходит со 2 по 9 августа в регионе Голубых озер. Российские пловцы выступают с национальной символикой. Солнечные затмения смогут увидеть жители северных и северо-западных районов России. Оно начнется 12 августа в 18:35 по московскому времени, когда на поверхность Земли вступит полутень Луны. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН. На европейской части России наибольшие фазы затмения ожидаются около 9 вечера. Видна она будет только там, где Солнце в это время не успеет зайти за горизонт. Из Москвы можно будет видеть только самое начало.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, новости мы с вами вроде бы послушали, а значит, теперь можем с чистой совестью вернуться к любимой музыке. Вот единственное, что в этом часе сделаем два небольших перерыва. Один на игру «Третий лишний», к которой приступим через пару песен, а еще и на виртуальную экскурсию по столице в исполнении Филиппа Смирнова. Прогулка намечена на вторую половину часа. Ну а пока же предлагаю выдохнуть. Думаю, уже можем такое себе позволить. Все-таки 18:02 в столице. И прямо сейчас послушаем Mike and the Mechanics здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

Элли Голдинг на радио 7. Love me like you do. Или люби меня, как можешь только ты. Вот все-таки да, это ваша любовь, чертовски увлекательное мероприятие. И любить приятно, и когда тебя любят, тоже здорово. Все эти вот нейробиологи утверждают, что гормоны вырабатываются в нашем мозгу в это время просто в каких-то немеренных количествах. Но наверняка я уже рассказывал, что ученые открыли, что состояние, близкое к состоянию влюбленности, человек испытывает в музеях, да, когда созерцает что-то прекрасное. И вот сегодня, собственно, такую возможность представлю победителю игры «Третий лишний». Да. На кону сегодня два приглашения в мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Все проходит в креативном пространстве «Новый Манеж» в самом центре столицы. Так что, если хотите впитать искусство таким вот способом, то отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru вы его прислали. Ну и тому, кто умудрится оказаться седьмым, все карты в руки. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня на искусство претендует Новосибирск. Привет всем, кто в этом городе слушает Радио 7 на FM 92.8. А играть мы будем с менеджером по продажам по имени Николай. Николай, добрый вечер. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Николай, а вот скажите, пожалуйста, вы продаете энергетические напитки, а сами употребляете их или вот что вас бодрит?
2: Что меня бодрит? Бодрит меня многое. Наверное, время, проведенное с семьей.
1: Но, Николай...
2: Хорошая погода в городе Новосибирске.
1: Кстати, в Новосибирске лето удалось, да? Судя по прогнозам.
2: Да, в этом году...
1: Хоть у кого-то это лето случилось хорошим. Но, Николай, я предлагаю вам, знаете, поиграть по какой теме. Сегодня день устриц на календаре. Вот любите ли вы этих гадов морских?
2: К сожалению, этих гадов я не очень сильно люблю.
1: Вот, здесь я с вами полностью солидарен, конгениально. Но, тем не менее, давайте по этой теме поиграем. Скажите, пожалуйста, какой из трех слов, по вашему мнению, не является сортом устриц? Моана, Ариэль или Касабланка? Что лишнее, что не устрица? Моана, Ариэль, Касабланка.
2: Я думаю, что, скорее всего, наверное, Ариэль или Касабланка. Наверное, Ариэль была же...
1: Была же что?
2: Русалочка Ариэль, да. Я думаю, что, наверное, Ариэль.
1: И не говорите. А еще Моана мультик такой был. И Касабланка, Моана, скороносный, да, фильм. Да, тут сколько совпадений, мама дорогая. Но, тем не менее, Ариэль, да?
2: Я думаю, что... Скорее всего, это Ариэль.
1: Ну, это не скорее всего, это абсолютно точно, вот так и есть.
2: Круто.
1: Слушайте, ну поздравляю. Николай, я думаю, это мероприятие можете отметить устрицей. В конце концов, почему бы и нет. Ну и звание умника сегодняшнего дня достается именно вам. А помимо этого, еще и два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». В Москве это все проходит. Иммерсивное путешествие по Эрмитажу. Так что будете в Москве, милости просим. Ну, а пока же вернемся к музыке. И далее в эфире Сэм Смит и Би Джиз. А прямо сейчас Марайя Кэрри на «Семи холмах». Добрый вечер.
0: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Название всей местности, о которой я сегодня расскажу, писалось и произносилось по-разному. Тюхалево, Тюхолево, а то и вовсе Тюфальская роща. Название гуляло по документам, будто примеряло разные наряды, и до наших дней дошло в слегка измененном виде. Одна из самых убедительных версий отсылает к слову «тухоль». В славянских наречиях оно означало затхлость, застойный запах. С юга и запада к лесу подступали болота и вытянутые озера. Постылое, черное, болотное. Они были старицами Москва-реки, тихими и неподвижными. И в теплую погоду над водой витал тот самый характерный запах сырости и тины. Так и сложилось. Местность стали звать по приметному признаку. А роща получила имя от окрестных лугов и водоемов – Тюхальских. Есть и другая, более камерная версия. Будто название пошло от имени владельца этих земель – Трифилия, которое в народной речи легко могло превратиться в тюфеля. Но эта гипотеза держится скорее на догадках, тогда как болотно-озерная картина подтверждается старыми планами и межевыми документами, где рядом с рощей четко обозначены Тюхольские земли и Тюхоловский мост. В основном здесь охотились цари и простые горожане, рыбачили, собирали дары леса. Здесь бывали Алексей Михайлович Тишайший, Петр Великий и Николай Карамзин. Прошли столетия, и роща уступила место индустриальной мощи. С 1916 года здесь рос и набирал силу автомобильный гигант. Изначально автомобильный завод братьев Рябушинских, АМО. Ну а потом ЗИЛ, чьи конвейеры задавали темп всей округе. В 2018 году, как часть проекта ЗИЛ-Арт, здесь открыли парк. Он называется «Тюфелева роща». Главная доминанта – это пергола длиной почти в 1,5 километра, придуманная голландско-американским урбанистом Джерри Ван Эйком. Архитектор назвал ее «гусеницей». Конструкция из картеновской стали действительно напоминает живой организм, застывший в движении. Ее ржаво-коричневый оттенок – не небрежность, а художественный жест. Так материал рассказывает о промышленном прошлом. Рядом с перголой раскинулась голубая лагуна. Искусственный пруд площадью 3000 квадратных метров. Настоящий антоним болота. Вода здесь кристально прозрачна. Этого эффекта добились благодаря бетонной чаше, исключающей контакт с грунтом, и многоступенчатой системе очистки с фильтрами, ультрафиолетом и озонированием. Парк продуман до мелочей. Почти половину его территории занимают зеленые насаждения. Здесь растут дубы, липы, сосны, лиственницы, а также можжевельник, кизильник и спирея. Всего около 3500 деревьев и кустарников. Цветники, разбитые на площади почти в 11 тысяч квадратных метров, сменяют друг друга в течение сезона. Для любителей активного отдыха есть спортивные площадки, тренажеры, зона для волейбола и баскетбола, а для детей – рельефная площадка с батутами, горками и мини-скалодромом. Тюфелева роща не пытается стереть память о заводе, а, напротив, делает ее частью своего облика. Пергола-гусеница отсылает к конвейерной ленте, цвет стали – к индустриальным пейзажам, а планировка дорожек будто повторяет маршруты, по которым когда-то ездили заводские грузовики. Это, конечно, не парк-музей, это парк-рассказчик. Он не навязывает одну версию прошлого, а предлагает собрать мозаику из разных историй – царских охот, литературных прогулок, заводских будней и современного городского уюта.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Ганган на радио 7. Savior, или спаситель в переводе на русский. И знаете, мне кажется, что спасителем можно смело назвать вечер. Ну, правда. Кого-то он спасает от жары дневной, кого-то от работы. Ну, а если вдруг, ну, не дай бог, конечно, но вдруг у кого-то имеется дурное настроение, то вечер компании «Радио 7» его однозначно поднимет на какой-то удобоваримый уровень. Поэтому, друзья мои, обязательно оставайтесь с нами. И в этом случае, смею уверить, вечер обязательно будет добрым. Ну а под занавес часа мы послушаем «Earth, Wind and Fire», а прямо сейчас «Стинг на семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700 132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
6: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу. Встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
5: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
6: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 вечера и 1 минута. А прямо сейчас главные новости к этой минуте от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Евросоюз отменил временную защиту для военнообязанных украинцев, не имеющих освобождения от службы. Об этом пишет ТАСС. Положение не распространяется на мужчин, которые получили это право до 30 июля включительно и постоянно сохраняют статус беженцев с момента прибытия в страны ЕС. Те, кто прибыл после этой даты, должны будут подтвердить, что не уклоняются от воинской обязанности. В качестве подтверждения легального пересечения границы Еврокомиссия рекомендует принимать выездной штамп в паспорте. Однако страны ЕС могут самостоятельно устанавливать процедуру проверки. Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. По его словам, за последние 2 недели участились обстрелы со стороны вооруженных сил Украины. Также Шуваев сообщил, что после назначения на должность посетил все муниципалитеты и пообщался с жителями. Владимир Путин назвал главным на данный момент для Белгородской области вопрос обеспечения безопасности граждан и также попросил не забывать о социальной сфере. В России резко подскочили онлайн-продажи легковых машин. В прошлом году показатель вплотную приблизился к 11 тысячам, что в 4,5 раза превышает результат годичной давности, пишет Лента.ру. Эксперты анализировали исключительно онлайн-сделки, когда выбор, оформление документов и оплата проходили без визита в дилерский центр. В статистику попали новые машины, купленные физлицами. По прогнозу, в этом году таких сделок станет в 1,5 раза больше. Среди марок доминируют автомобили «Лада». Доля продукции «АвтоВАЗа» достигла 49% от всех онлайн-сделок. Самый дорогой южнокорейский фильм с голливудскими звездами покажут в России. Блокбастер «Надежда» режиссера На Хон Джина выйдет в прокат 10 сентября. Бюджет картины оценивается в 45 миллионов долларов. Таким образом, проект стал самым дорогим фильмом в истории южнокорейского кинематографа. В актерском составе ленты значится звезда культового сериала «Игра в кальмара» Чон Хо Йен, а также голливудские знаменитости Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Добавлю, что премьера картина состоялась на Каннском кинофестивале, где она удостоилась 7-минутных оваций. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем уже 19:04 в столице. Время, которое, знаете ли, всячески намекает на то, что суета прожитого дня уже должна отступить. А место ее занять всяческое нега, вечер, который можно посвятить чему угодно, только не работе. Но даже если вдруг вы сейчас усердно трудитесь, не переживайте, это же ненадолго, правда, на вашей улице тоже обязательно праздник будет. Поэтому предлагаю как минимум ближайшие 6 минут посвятить прослушиванию музыки. И тем более она того стоит, смею вас уверить. Через несколько минут в эфире появится Джо Дассен, а прямо сейчас BWO на Радио 7. Добрый вечер.

Джо Дассен на Радио 7. «Если б не было тебя», в переводе на русский так это нетленка называется. И вот знаете, тут социологи приставали недавно к россиянам с вопросом, а вот без чего вы не можете представить свою жизнь? И на первом месте оказалась стиральная машина. 46% голосов этот ответ набрал. На втором месте смартфон, 44%. И замыкает тройку интернет с показателем 42%. Вот если бы не было этих трех всадников апокалипсиса, люди были бы несчастны, утверждают опрошенные так. Но, друзья мои, со смартфоном и вот этим вашим интернетом нужно быть предельно аккуратным. Потому что недавно провели исследование, которое показало, что если вы находитесь в социальных сетях около 4 часов в день, то таким образом потеряете 10 лет реальной жизни. Представляете? При этом бесконечный скроллинг соцсетей связывают со снижением уровня счастья, ухудшением психического здоровья. Также возникают проблемы в отношениях и падает продуктивность. Так что вот спрашивается, оно вам надо? Я тоже думаю, что вряд ли. Давайте жить здесь и сейчас. Тем более, что реальный мир и правда прекрасен и удивителен. И под музыку «Радио 7» в это верится, мне кажется, гораздо охотнее. 19:12 в столице. Всем привет и прекрасного вечера.

покричать от души предлагают нам Tears for Fears, которых на Радио 7 послушали. Между прочим, узнаете, полезные мероприятия, да. Вот, например, психологи рекомендуют почаще проповедовать такой

крикотерапию, выходить в лес, поорать так от души, таким образом нервное напряжение сбросить. Но помимо пользы для психики, крик может вас еще и в книгу рекордов Гиннесса занести. Да, вот что и случилось не так давно с 58-летним австралийцем по имени Мак Грейл Бейтап. Этот джентльмен прокричал слово «сейчас», «now» по-английски, с громкостью 122,4 децибела. Представляете? Это все равно, что раскат грома, работа бензопилы или звук отбойного молотка. При этом мужчина побил рекорд, который 30 лет держался. Раньше он принадлежал учительнице школьной из Северной Ирландии, которая в 94 году прошлого века прокричала слово «тишина» с громкостью 121,7 децибел. Ну, собственно, да, учитель должен, наверное, уметь внушить своим ученикам, что надо тихо себя вести. Ну, а тем не менее, вот знаете, сейчас сижу параллельно в нашем чатике семерочном и смотрю, слушательница по имени Ольга напомнила, что до школы осталось 26 дней. Да, так что, родители, отдыхайте, пока есть такая возможность. Ученики тоже. Ну, в общем, продолжаем. Август, у кого каникулы, у кого отпуск, у кого даже если рабочий месяц, все равно это лето. Лето под музыку Радио 7. А значит, удовольствие должно случиться неизбежно. И далее таковое нам обеспечат Dire Straits, а прямо сейчас Араши и Хелена на семи холмах. Добрый вечер. Добрый вечер.

0: А вот, между прочим, Абба сейчас на Радио 7 пела о том, что победитель, видите ли, забирает все. Ну и действительно, наверное, так. И коли мы с вами победили очередной рабочий день, предлагаю забрать от него все самое лучшее. Лучшее у нас еще впереди. Ну, все-таки, согласитесь, время между работой и сном можно употребить по своему усмотрению и получить от этого истовое удовольствие. Чем, собственно, и предлагаю заниматься и делать это. Будем под лучшую музыку на все времена. Например, далее в эфире Caro Emerald, затем Scorpions, ну а под занавес часа послушаем Last Ketchup здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 вечера. А прямо сейчас главные события к этой минуте по версии Михаила Гудкова. Миша, привет.
1: Привет, Олег. Центр избирком назвал число избирателей в России. По состоянию на 1 июля таковых насчитывалось свыше 111 миллионов человек. За пределами страны более 1 миллиона 800 тысяч человек. Накануне глава Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова объяснила введение в России трехдневного и дистанционного голосования. Такие форматы позволяют повысить безопасность и сделать участие в выборах более удобным для граждан. По словам Памфиловой, распределение потока избирателей стало особенно актуальным во время пандемии. Однако и сейчас остается востребованным. Россияне смогут

0: Востоке, Поволжье, Урале и в Сибири. В этих регионах среднемесячная температура превысила норму на 2-3 градуса, а в Тюменской области на 4. Прежний рекорд был установлен в 2010 году и повторен в 2024.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А вот уже и 20.03 в столице. На календаре, друзья мои, среда. А это значит, что теперь мы с вами на всех парусах начинаем нестись в сторону уикенда. Да. Ну и приближать выходные будем с каждой песней, одну из которых через несколько минут исполнит Тедди Свимс. Затем Майкл Джексон в эфире обязательно появится. Да, пока же. Лондон Бит на Радио 7. Добрый вечер.

Майкл Джексон только что на Радио 7 пел, мол, не от меня ваш ребенок, подите прочь. Вот такой обобщенный ответ он дал всем фанаткам, которые в свое время заваливали его просто мешками писем, в которых утверждали, что он является отцом их ребенка. И вот, кстати, друзья мои, вот вопрос родителей и детей в последнее время стал очень даже актуален. Уверен, многочисленные HR-ы не дадут соврать, потому что такой тренд наметился. Родители зумеров массово ходят на собеседование со своими чадами. Да, сначала они находят детенышам своим работу, звонят, договариваются о собеседовании, а потом приходят с ребенком на собеседование, дабы его никто не обманул, и выторговать ему какие-то условия труда получше. Да, вот это, знаете, о, времена, о, нравы, остановите землю, я сойду, и вот это вот все. Но юным гражданам, которые устраиваются на работу, вот знаете, что хочется сказать? Ребятушки, ну, серьезно, вы уж давайте как-то сами. Да, это большая взрослая жизнь, она может быть где-то трудная, где-то сложная, но она чертовски интересная, особенно если будете проживать ее самостоятельно. Уверен, все у вас получится. Ну и родители. Может быть, хватит вот эту гиперопеку практиковать. Серьезно, дайте детям собственной жизни. Уверен, все у них получится. Ну, а у нас с вами получится далее послушать Сару Брайтман и Андреа Бочелли, а прямо сейчас Аврил Лавин на Радио 7. Добрый вечер.

Брайтман и Андреа Бочелли на радио. 7. Time to say goodbye, или время прощаться, если по-нашему. Ну и согласитесь же, конечно, мы, как вежливые люди, уходя, говорим «до свидания». Правда? Но есть такая категория граждан, которые предпочитают раствориться по-английски, не прощаясь. И знаете, вот буквально недавно прознал про этимологию этого выражения «уйти по-английски». И оказывается, что изначально оно звучало совсем по-другому. Вот все это пошло со времен Семилетней войны, когда Англия и Франция враждовали, и доблестные французские солдаты в то время массово дезертировали из своих частей. Ну и англичане, за этим наблюдая, стали так иронично подтрунивать, мол, to take French leave, то есть уйти по-французски. Так они обозначали вот это самовольное покидание части. Ну а французы в ответ на это обиделись, аж слезы из глаз и лица красные, и придумали в ответ выражение «уйти по-английски», которое, собственно, в нашем языке и закрепилось. Да уж. Но, знаете, вот так или иначе, не по-французски, не по-английски, пока ваш покорный слуга уходить не собирается. Еще какое-то время будем вместе, и вместе будем слушать лучшую музыку на все времена. Далее в эфире нас ждут Каде Бастани и Шаде, а прямо сейчас Томас Невергрин на Радио 7. Добрый вечер.

Хеленфел Шададу и группа Шаде на Радио 7. «Ничто не может встать между нами». В переводе на русский так эта песня называется. И вот, знаете, между мной и группой Шаде действительно ничто встать не может, потому что считаю себя ярым поклонником этого коллектива. Но что-то определенно встало между последним альбомом и новым, который все никак не выйдет. Вот последняя пластинка случилась аж в 2010-м, и до сих пор тишина, ну, кроме редких синглов. Хотя еще в 2018 году гитарист группы Стюарт Мэттиман заявил, что коллектив уже трудится над новой пластинкой, однако с тех пор официальных анонсов не было. Хотя различные инсайды говорят, что в этом году все случится. Может быть, даже по осени уже и мировой тур грянет. Ну, поживем, увидим, как оно будет. Во всяком случае, ваш покорный слуга будет держать кулаки за это событие. Ну, а тем временем в столице уже 20:39 и далее на Радио 7 Адам Ламберт, а прямо сейчас Адриано Челентано на Семи Холмах. Добрый вечер.

0: Адам Ламберт на радио. 7. What do you want from me? Или чего же ты от меня хочешь, если по-нашему? И вот знаете что? От вас, друзья мои, хочу одного. Чтобы сейчас, этим вечером, вы действительно испытали удовольствие от жизни. Ну а чтобы таковое с большей долей вероятности случилось, оставайтесь с нами и далее наслаждайтесь лучшей музыкой на все времена. Впереди у нас целый час только музыка, без пауз и перерывов, ничего лишнего. Так что с наступающим на вас музыкальным удовольствием. Получается так. Ну а завтра не забудьте проснуться пораньше и включить Радио 7, дабы поймать все подсказки в игре «Тайная персона». Да. Ну а я к 5 пополудни вернусь и будем определяться с победителем очередного дня. Ну и за сим позвольте откланяться, пожалуй. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. «Радио 7».

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку. Тайная персона. Радио 7. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте.

0: Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.